0: Реклама на PFM.
1: Нужны были ведущие дискотек, проигрыватель настоящий, пульт и стробоскоп мы сами собрали.
2: Это в актовом зале школы,
1: да,
2: обычно было, правильно?
1: Вход был платный, я получал 30 рублей.
3: Оборудование же надо было купить.
4: Филатов и Карас в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs для лиц старше 18 лет.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
6: 8-495-223-62-35.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11:00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском.

0: и это нормально, категория 16+.
1: Мы написали ремикс, который стал популярным везде.
2: Там все и пошли
1: все, все пошли сразу, говорят, сделайте мне ремикс, а мне ремикс, а мне ремикс. И там, не может быть, мне не понравился, так пацаны видят.

0: подчеркивание БИРС. Для лиц старше 18 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 60.

0: Радио PFM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды? Сегодня разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: В этот день шансы сорваться в незапланированное путешествие или ввязаться в авантюру крайне велики. Доверься этому немного безумному моменту.
1: Телец.
0: Не пытайся давить авторитетом. Лучше сработает искренняя улыбка.
1: Близнецы.
0: А тебе сейчас привет передает ретро-Венера. Кто-то из прошлого может внезапно лайкнуть твое фото 5-летней давности.
1: Рак.
0: Правило этого дня – включить эмоциональный детокс на работе и не поддаваться на провокации.
1: Лев.
0: Атмосфера дня буквально пропитана магией. Ты можешь внезапно влюбиться, поймать гениальные озарения или сорвать овации на ровном месте. Главное – не прятаться в тени.
1: Дева.
0: А ты сейчас можешь случайно найти заначку или важный документ, который считал утерянным.
1: Весы.
0: Сегодня небесные светила рекомендуют воспользоваться своим красноречием. Оно поможет с легкостью найти важных союзников.
1: Скорпион.
0: Твоя интуиция обострится до предела. Если кажется, что в документах есть подвох, тебе не кажется.
1: Стрелец.
0: Позволь себе роскошь думать только о своих желаниях. Однако помни и о тормозах. Не давай громкие обещания окружающим, ведь выполнять их придется уже на следующей неделе.
1: Козерог.
0: Идеальный диалог сейчас сложится не с людьми, а с ароматным чаем и страницами любимой книги. Вот именно то уединение, которое восстановит твой ресурс.
1: Водолей.
0: Твой день идеален для работы в команде, для планирования будущего и для общения с единомышленниками. Мечтай масштабно.
1: Рыбы.
0: Тебе придется проявить жесткость там, где ты обычно плывешь по течению. Не бойся, небесные светила подстрахуют. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства? Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта? Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушатели.
1: Привет, меня зовут Оля Широглазова, я из города Перми. Очень люблю радио PFM за любимые песни, которые поднимают настроение и заряжают энергией на целый день. Передаю привет моему мужу Некрасову Александру, моим детям Ксении, Александре, Валерии и Тимофею и всем своим родным и близким.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: Реклама на PFM.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Встречайте главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
4: Ее точно слушают.
0: Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Многое зависит от того, под каким соусом подать. А вот в Токио, уверены, иногда важнее не какой именно соус, а где он лежит. Японские ученые пришли к выводу, что правильное расположение соуса при подаче может сделать блюдо визуально более полезным. Исследователи проанализировали, как разные варианты подачи соуса, разработанные шеф-поваром, влияют на восприятие всего блюда. Участие в эксперименте принимали 57 человек. В реальных условиях ресторана в Токио им надо было оценить одно и то же блюдо из рыбы в двух вариантах подачи соуса. В первом случае соусы располагались отдельно, а во втором были распределены по поверхности тарелки и вокруг самой рыбы. Перед дегустацией участники оценивали блюдо по ряду критериев, в том числе называли ожидаемый вкус, предполагаемую пользу для здоровья, общую привлекательность, эстетичность и так далее. Так вот, подача соуса отдельно получила значительно более высокую оценку по критерию «польза для здоровья» по сравнению с тем вариантом, когда соус был налит поверх рыбы. Исследователи подчеркивают, более полезный вид блюда не обязательно означает более здоровое питание. А мы берем на заметку. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Только в математике. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды? Сегодня разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: В этот день шансы сорваться в незапланированное путешествие или ввязаться в авантюру крайне велики. Доверься этому немного безумному моменту.
1: Телец.
0: Не пытайся давить авторитетом. Лучше сработает искренняя улыбка.
1: Близнецы.
0: А тебе сейчас привет передает ретро-Венера. Кто-то из прошлого может внезапно лайкнуть твое фото 5-летней давности.
1: Рак.
0: Правило этого дня – включить эмоциональный детокс на работе и не поддаваться на провокации.
1: Лев.
0: Атмосфера дня буквально пропитана магией. Ты можешь внезапно влюбиться, поймать гениальное озарение или сорвать овации на ровном месте. Главное – не прятаться в тени.
1: Дева.
0: А ты сейчас можешь случайно найти заначку или важный документ, который считал утерянным.
1: Весы.
0: Сегодня небесные светила рекомендуют воспользоваться своим красноречием. Оно поможет с легкостью найти важных союзников.
1: Скорпион.
0: Твоя интуиция обострится до предела. Если кажется, что в документах есть подвох, тебе не кажется.
1: Стрелец.
0: Позволь себе роскошь думать только о своих желаниях. Однако помни и о тормозах. Не давай громкие обещания окружающим, ведь выполнять их придется уже на следующей неделе.
1: Козерог.
0: Идеальный диалог сейчас сложится не с людьми, а с ароматным чаем и страницами любимой книги. Вот именно то уединение, которое восстановит твой ресурс.
1: Водолей.
0: Твой день идеален для работы в команде, для планирования будущего и для общения с единомышленниками. Мечтай масштабно.
1: Рыбы.
0: Тебе придется проявить жесткость там, где ты обычно плывешь по течению. Не бойся, небесные светила подстрахуют. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь.
1: Пи-ФМ.
0: Радио Пи-ФМ.
2: Пи-ФМ.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио Пи-ФМ.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Тугау, Тамбов театр, Украина, 106-82-905-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
5: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны. Данный Солярис.
6: Успей купить уходящую легенду.
5: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
6: 734-100.
7: Тамбовская картинная галерея представляет. К 390-летию Тамбова Ассоциация художников-пленэристов приглашает на выставку «Удивительная губерния Т». Приходите взглянуть на родной город уникальным взглядом. С 8 октября картинная галерея Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
8: Ее точно слушают. Реклама
9: на радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове.
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Россиянка Наталья Самгина взяла золото на чемпионате мира по гиревому спорту. Именно поэтому я никогда не позволяю себе назвать женщин представительницами слабого пола, только прекрасного и никак иначе. По информации Сибирского агентства новостей, спортсменка выиграла золото в эстафете в составе сборной России. Рывок 16 килограммов 209 подъемов. Чемпионка мира Наталья Самгина пришла в гиревой спорт менее 2 лет назад. Сообщается, что до этого занималась кроссфитом, но вмешалась травма. Как рассказала сама спортсменка, я не смогла продолжать выступление и совершенно случайно решила попробовать себя в гиревом спорте, поэтому пока не могу считать себя в нем опытной, поделилась нынешняя чемпионка мира. Состязания проводили в Нью-Дели. За мировое первенство в Индии боролись атлеты из 26 стран. В составе сборной России были спортсмены из разных регионов. Например, Дмитрий Черкашин из Томской областной спортивной школы Олимпийского резерва в весовой категории до 85 килограммов взял золото в 2 дисциплинах – длинный цикл и рывок, став таким образом 8-кратным чемпионом мира. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
4: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
5: Успей купить уходящую легенду.
4: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
5: 734-100.
6: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр Западный дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
7: Ее точно слушают. Реклама.
8: На радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды? Сегодня разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: В этот день шансы сорваться в незапланированное путешествие или ввязаться в авантюру крайне велики. Доверься этому немного безумному моменту.
1: Телец.
0: Не пытайся давить авторитетом. Лучше сработает искренняя улыбка.
1: Близнецы.
0: А тебе сейчас привет передает ретро-Венера. Кто-то из прошлого может внезапно лайкнуть твое фото 5-летней давности.
1: Рак.
0: Правило этого дня – включить эмоциональный детокс на работе и не поддаваться на провокации.
1: Лев.
0: Атмосфера дня буквально пропитана магией. Ты можешь внезапно влюбиться, поймать гениальные озарения или сорвать овации на ровном месте. Главное – не прятаться в тени.
1: Дева.
0: А ты сейчас можешь случайно найти заначку или важный документ, который считал утерянным.
1: Весы.
0: Сегодня небесные светила рекомендуют воспользоваться своим красноречием. Оно поможет с легкостью найти важных союзников.
1: Скорпион.
0: Твоя интуиция обострится до предела. Если кажется, что в документах есть подвох, тебе не кажется.
1: Стрелец.
0: Позволь себе роскошь думать только о своих желаниях. Однако помни и о тормозах. Не давай громкие обещания окружающим, ведь выполнять их придется уже на следующей неделе.
1: Козерог.
0: Идеальный диалог сейчас сложится не с людьми, а с ароматным чаем и страницами любимой книги. Вот именно то уединение, которое восстановит твой ресурс.
1: Водолей.
0: Твой день идеален для работы в команде, для планирования будущего и для общения с единомышленниками. Мечтай масштабно.
1: Рыбы.
0: Тебе придется проявить жесткость там, где ты обычно плывешь по течению. Не бойся, небесные светила подстрахуют. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио BFM.
1: Помни я твой, ты в моем сердце, и в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты вне конкуренции. Солнце, ты греешь меня в лучах. Мне с тобой так легко.

0: слушаем слушателей.
1: Доброе утро, меня зовут Лиля, мы с солнечного города Ялта. Ваше радио любим за душевные песни и сыночкам хотим передать нашему любимому папочке Берилла Александру привет.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412 43

0: Реклама. На PFM.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября. На РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Омской области и Союза театральных деятелей. Билеты на сайтах театров. 16+.
4: Все это диджейство всем надоест. Ну, невозможно смотреть, как стоит чувак, хлопает в ладошки и нажимает одну кнопочку, сводя чужие треки. Ну, это бред. Давай найдем девочку с похожим голосом. Мы нашли нашу первую вокалистку Алиду. Появился там молодой человек, который сказал, да и там ездишь с этими двумя. Типа, говорит, я пошла налаживать личную жизнь, ухожу.
5: Филатов и Карас в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_birs. Для лиц старше 18 лет.
6: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
7: Телефон рекламной службы.
6: 8-495-223-62-35.
7: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Зачем дружить с собственным мужем? Решила разобраться группа ученых. Результаты свежего исследования в ближайшие пару минут. По словам авторов этой научной работы, дружбу часто называют ключевым элементом гармоничных и долгосрочных отношений. Однако в исследованиях редко рассматривают, что вообще такое дружить с мужем или женой. Ученые поставили себе цель разработать теорию такой дружбы. В результате пришли к выводу – дружба в паре – это активный, непрерывный процесс, который характеризуется шестью взаимосвязанными категориями. Та самая химия, смех и разделенная на двоих радость, эмоциональная связь, общие интересы, традиции, а также командное взаимодействие и взаимная поддержка. Авторы исследования называют дружбу мужа и жены фактором, смягчающим воздействие стрессовых ситуаций в отношениях. Так что, друг мой, берем это на заметку и дружим активнее. Пока все. Больше новостей и фактов из мира науки и не только в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM. ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды? Сегодня разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: В этот день шансы сорваться в незапланированное путешествие или ввязаться в авантюру крайне велики. Доверься этому немного безумному моменту.
1: Телец.
0: Не пытайся давить авторитетом. Лучше сработает искренняя улыбка.
1: Близнецы.
0: А тебе сейчас привет передает ретро-Венера. Кто-то из прошлого может внезапно лайкнуть твое фото 5-летней давности.
1: Рак.
0: Правило этого дня – включить эмоциональный детокс на работе и не поддаваться на провокации.
1: Лев.
0: Атмосфера дня буквально пропитана магией. Ты можешь внезапно влюбиться, поймать гениальное озарение или сорвать овации на ровном месте. Главное – не прятаться в тени.
1: Дева.
0: А ты сейчас можешь случайно найти заначку или важный документ, который считал утерянным.
1: Весы.
0: Сегодня небесные светила рекомендуют воспользоваться своим красноречием. Оно поможет с легкостью найти важных союзников.
1: Скорпион.
0: Твоя интуиция обострится до предела. Если кажется, что в документах есть подвох, тебе не кажется.
1: Стрелец.
0: Позволь себе роскошь думать только о своих желаниях. Однако помни и о тормозах. Не давай громкие обещания окружающим, ведь выполнять их придется уже на следующей неделе.
1: Козерог.
0: Идеальный диалог сейчас сложится не с людьми, а с ароматным чаем и страницами любимой книги. Вот именно то уединение, которое восстановит твой ресурс.
1: Водолей.
0: Твой день идеален для работы в команде, для планирования будущего и для общения с единомышленниками. Мечтай масштабно.
1: Рыбы.
0: Тебе придется проявить жесткость там, где ты обычно плывешь по течению. Не бойся, небесные светила подстрахуют. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
2: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
1: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8 495 220 23 62 35
5: 8 495

тебе некуда там, тебе некуда деваться, в ритме там, тебе некуда деваться, в ритме там, тебе некуда деваться, в ритме там, тебе некуда деваться, в ритме там, тебе некуда деваться.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. «Моя самая красивая». В России набирает популярность сфера красоты домашних питомцев. Для любимой собаки или кошки ничего не жалко. За период с января по август 2026 спрос на услуги зоосалонов в России увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом. А вот спрос на стрижки для животных вырос на 10%. Средний чек в зоосалонах уже достиг без малого 4000 рублей и стал на все 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Женщины знают, даже хороший салонный уход требует регулярной домашней поддержки. Очевидно, с любимыми питомцами это правило тоже работает. Спрос на товары для самостоятельного ухода за животными увеличился. Продажи разных уходовых баночек для собак и кошек скаканули на 5% по сравнению с прошлым годом. Больше фактов и новостей на vk.ru/pfmradio, в нашем телеграм-канале и, конечно, в следующих выпусках. Слушай PFM в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама.
2: На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Представь, тебя выводят из себя. Ты уже испытываешь бурю эмоций, а тебе вдобавок заявляют, на обиженных воду возят. Мало того, что обидели, так еще и наказать за это собираются. Когда-то эта фраза звучала иначе и обладала другим смыслом. Раньше говорили, на сердитых воду возят. По одной из версий, выражение появилось, когда царь Петр ввел новую должность – водовоз. Как следует из названия, эти ребята развозили воду в огромных бочках. Так решали вопрос отсутствия водопровода. Живительная влага в то время, прямо скажем, не была базовой услугой, поэтому стоила достаточно. Предприимчивый водовоз любил накручивать цены на и так не самый дешевый товар. Когда представители власти узнавали о таком беззаконии, то сразу отбирали у незадачливого мошенника лошадь. Сердитому и обиженному на весь свет водовозу приходилось носить свой товар на себе. По другой версии, выражение появилось, когда сердитого человека стали сравнивать с лошадью, которую использовали для подвоза воды в бочках. Ведь тогда слово «сердитый» употреблялось в значении «старательный», «усердный». Со временем оно поменяло смысл, а потом и вовсе было заменено на «обиженный».
0: Сила слова.
1: Кстати, полностью выражение звучит так. На обиженных воду возят, а на добрых сами катаются. Но это совсем не значит, что можно позволять другим на себе ездить. С тобой был Андрей Турецкий. Береги себя и наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Наши

0: слушаем слушатели.
1: Здравствуйте, дорогой PFM. Это Яна из Тулы. Я хочу выразить самые искренние слова благодарности вашей радиостанции, всему вашему замечательному коллективу. Всегда с огромной радостью слушаю передачи Лёли Бубновой и Андрея Турецкого. Каждый раз восхищаюсь их профессионализмом и креативом. Спасибо за ваши классные треки.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Max.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7.

все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с

0: Реклама на PFM.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
0: Встречайте главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
2: Ее точно слушают.
0: Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Тугал. Тамбов театр. Украина, 168, 905, 290. Город Тамбов. Улица Интернациональная, 15.
4: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Солярис.
5: Успей купить уходящую легенду.
4: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
5: 734-100.
6: В Тамбовской областной картинной галерее стартует птичий марафон. Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
2: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным
1: и оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
3: Нужны были ведущие дискотеки. Проигрыватель настоящий, пульт и стробоскоп мы сами собрали.
4: Это в актовом зале школы,
3: да.
4: Обычно было,
3: правильно? Вход был платный, я получал 30 рублей.
5: Оборудование же надо было купить.
6: Филатов и Карас в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_birs. Для лиц старше 18 лет.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы
7: 8 495 223

0: Радио PFM. PFM.
1: Наконец-то моя очередь.
0: Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Россиянка Наталья Самгина взяла золото на чемпионате мира по гиревому спорту. Именно поэтому я никогда не позволяю себе назвать женщин представительницами слабого пола, только прекрасного, и никак иначе. По информации Сибирского агентства новостей, спортсменка выиграла золото в эстафете в составе сборной России. Рывок 16 килограммов 209 подъемов. Чемпионка мира Наталья Самгина пришла в гиревой спорт менее 2 лет назад. Сообщается, что до этого занималась кроссфитом, но вмешалась травма. Как рассказала сама спортсменка, я не смогла продолжать выступление и совершенно случайно решила попробовать себя в гиревом спорте, поэтому пока не могу считать себя в нем опытной, поделилась нынешняя чемпионка мира. Состязания проводили в Нью-Дели. За мировое первенство в Индии боролись атлеты из 26 стран. В составе сборной России были спортсмены из разных регионов. Например, Дмитрий Черкашин из Томской областной спортивной школы Олимпийского резерва в весовой категории до 85 килограммов взял золото в 2 дисциплинах – длинный цикл и рывок, став таким образом 8-кратным чемпионом мира. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. По некоторым оценкам, русский на 6-м месте в мире по численности говорящих и самый распространенный язык в Европе. При этом считается одним из самых сложных. А что насчет статуса русского языка? Статус можно поделить на два вида. Юридический – это когда в Конституции или других документах государства указана роль языка. И фактический, то есть его использование в повседневном общении независимо от законов. Если с количеством говорящих на русском примерно понятно, таковых много, то что с юридическим статусом русского языка в мире? На постсоветском пространстве ситуация следующая. Государственным языком считается тот, на котором издают законы, ведут суды, его официально преподают в школах, и он считается главным языком государства. В некоторых стран таких языков больше одного. Статус государственного у русского языка в России, понятное дело, в Беларуси и Южной Осетии. А еще русский – язык государственных и других учреждений в Абхазии. Есть еще официальный статус языка. Это когда язык учат в школах, издают на нем законы, но конституцией как главный он не закреплен. Такой статус у русского в Казахстане и Киргизии. Есть еще международный статус. Это когда язык используют для общения люди разных национальностей в пределах одного государства. Такой статус у великого и могучего в Таджикистане и Армении. В Узбекистане русский изучают в школах со 2 класса, в колледжах и вузах. В некоторых районах Румынии, где живут старообрядцы липования, это русские, мигрировавшие в 17-18 веках, русский язык используют в муниципальных учреждениях, и это закреплено законом. Также законодательно великий и могучий признан языком национального меньшинства в Китае, Польше, Словакии, Финляндии, Хорватии и Чехии. В США русский входит в десятку самых распространенных языков, в связи с чем во время выборов великий и могучий в Америке приобретает статус официального языка. Так было в штате Нью-Йорк в 2009-м. Кроме того, в некоторых штатах можно сдавать письменные экзамены на автомобильные права на русском языке. В Израиле русский язык не имеет статуса официального, но по некоторым оценкам он третий по распространенности в стране. Из-за чего государственные учреждения, обменные пункты, банки, медицинские клиники, аптеки, а также муниципальный транспорт часто дублируют информацию, документы и вывески на русский.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
0: Полевые

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушая слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Я Светлана.
2: Я Анастасия.
1: Хотим передать приветы городу Егорьевску, всем солнечных веселых денечков, прекрасного настроения и отличной музыки на любимом радио PFM.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: Реклама. На PFM.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Зачем дружить с собственным мужем? Решила разобраться группа ученых. Результаты свежего исследования в ближайшие пару минут. По словам авторов этой научной работы, дружбу часто называют ключевым элементом гармоничных и долгосрочных отношений. Однако в исследованиях редко рассматривают, что вообще такое дружить с мужем или женой. Ученые поставили себе цель разработать теорию такой дружбы. В результате пришли к выводу – дружба в паре – это активный, непрерывный процесс, который характеризуется шестью взаимосвязанными категориями. Та самая химия, смех и разделенная на двоих радость, эмоциональная связь, общие интересы, традиции, а также командное взаимодействие и взаимная поддержка. Авторы исследования называют дружбу мужа и жены фактором, смягчающим воздействие стрессовых ситуаций в отношениях. Так что, друг мой, берем это на заметку и дружим, дружим активнее. Пока все. Больше новостей и фактов из мира науки и не только в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Квас – любимый напиток, в этом спору нет. У меня, по крайней мере. А вот когда появился квас, кто его придумал? Если говорить про способ производства напитка, технологию брожения, что-то подобное люди пили еще и в Древнем Египте и в Римской империи. Несколько тысяч лет назад. Первое задокументированное упоминание о квасе на Руси в повести временных лет. Нестор-летописец, автор этого исторического труда, писал о том, что князь Владимир в честь праздника крещения Руси угощал народ медом и квасом. Было это аж в 988 году. Кстати, тогда квас был напитком для взрослых, поэтому тех, кто им особенно увлекался, называли «квасняками». Некоторые историки считают, что только к 15 веку этот напиток приобрел форму и вкус, привычные нам сегодня. И уже тогда гурманы экспериментировали с квасом. Для окрошки был классический терпкий ржаной. Для утоления жажды – белый. Его почему-то называли кислыми щами, при этом готовили из пшеничного и ячменного солода. Этот напиток подавали к обеду или ужину в домах знати. На Руси в квас добавляли ягоды можжевельника, изюм, хрен, мяту, перец. В общем, рецептов было много. До 18 века была еще такая профессия – квасник. Так называли человека, который готовил и продавал квас. Осуществлялась реализация напитка на ярмарках, в квасных дворах и квасных рядах. То есть для продажи этого продукта специально отводили целые улицы. Считается, что Петр I любил квас с хреном, Суворов – с редькой, а Гоголь – сладкий грушевый, который сам себе и готовил. В Советском Союзе продажу освежающего напитка осуществляли из больших желтых перевозных бочек. В цистерне помещалось 900 литров напитка. Был еще миф, что туда запускали лягушек, чтобы продукт долго не портился. Ох уж эти городские легенды! В общем, квас люблю. А больше всего люблю квас, приготовленный мамой на даче. Такие дела. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого. На PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Тамбовская картинная галерея представляет. К 390-летию Тамбова Ассоциация художников-пленэристов приглашает на выставку «Удивительная губерния Т». Приходите взглянуть на родной город уникальным взглядом. С 8 октября картинная галерея Советская 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает Пушкинская карта.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Ты молод, талантлив и заряжен на победу?
2: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
1: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. «Моя самая красивая». В России набирает популярность сфера красоты домашних питомцев. Для любимой собаки или кошки ничего не жалко. За период с января по август 2026 спрос на услуги зоосалонов в России увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом. А вот спрос на стрижки для животных вырос на 10%. Средний чек в зоосалонах уже достиг без малого 4000 рублей и стал на все 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Женщины знают, даже хороший салонный уход требует регулярной домашней поддержки. Очевидно, с любимыми питомцами это правило тоже работает. Спрос на товары для самостоятельного ухода за животными увеличился. Продажи разных уходовых баночек для собак и кошек скаканули на 5% по сравнению с прошлым годом. Больше фактов и новостей на vk.ru/pfmradio, в нашем телеграм-канале и, конечно, в следующих выпусках. Слушай PFM в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: В этом выпуске немного психологии. Что посеешь, то и пожнешь. Эта пословица заимствована из Библии. Смысл понятен. То, что человек получает и от жизни, и от окружающих, напрямую зависит от того, что изначально он вкладывал сам. Есть и другие похожие по смыслу выражения. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. И посеешь ветер – пожнешь бурю. Как аукнется, так и откликнется. Был в лесу, кричал там «Ау!». Так вот, глагол «аукаться» образован как раз от этого восклицания. Считается, что изначально выражение было об уважительном отношении к природе, а со временем пословица стала шире и обрела другой смысл. Платить той же монетой. Тут историки подарили нам две версии. По одной из них это выражение появилось, когда в России начали вводить медные и серебряные монеты одного номинала. Это была вторая половина 18 века. Понятное дело, со временем продавцы стали оценивать монеты из дешевого металла ниже, и никакой номинал тут никого не волновал. По другой версии, выражение появилось в нашем языке чуть позже, в 19 веке, и стало дословным переводом с французского или английского. Дело в том, что на территории средневекового Запада свирепствовали фальшивомонетчики, в связи с чем кредиторы, получая свои деньги назад, требовали их буквально той же монетой, которой выдавали суду заемщику.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет, меня зовут Даша, я из Новокузнецка. Мы очень любим радио BFM, постоянно нас играет, песни просто супер. Хочу передать привет своему любимому городу, особенно село Костенково и Береговая 62.

0: Реклама на PFM.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
3: Мы написали ремикс, который стал популярным везде.
4: Там все
3: и
4: пошли
3: все, с ремиксами. Все пошли сразу, говорят, сделайте мне ремикс, а мне ремикс, а мне ремикс, а мне ремикс, а мне ремикс. И там, не может быть, мне не понравился. Так пацаны видят.
5: Филатов

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Многое зависит от того, под каким соусом подать. А вот в Токио, уверены, иногда важнее не какой именно соус, а где он лежит. Японские ученые пришли к выводу, что правильное расположение соуса при подаче может сделать блюдо визуально более полезным. Исследователи проанализировали, как разные варианты подачи соуса, разработанные шеф-поваром, влияют на восприятие всего блюда. Участие в эксперименте принимали 57 человек. В реальных условиях ресторана в Токио им надо было оценить одно и то же блюдо из рыбы в двух вариантах подачи соуса. В первом случае соусы располагались отдельно, а во втором были распределены по поверхности тарелки и вокруг самой рыбы. Перед дегустацией участники оценивали блюдо по ряду критериев, в том числе называли ожидаемый вкус, предполагаемую пользу для здоровья, общую привлекательность, эстетичность и так далее. Так вот, подача соуса отдельно получила значительно более высокую оценку по критерию «польза для здоровья» по сравнению с тем вариантом, когда соус был налит поверх рыбы. Исследователи подчеркивают, более полезный вид блюда не обязательно означает более здоровое питание. А мы берем на заметку. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Только в математике. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Реклама на BFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе резчиком металла на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!

0: 16 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+. Угол Тамбовтеатр, угол 1682-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: украдуть на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Россиянка Наталья Самгина взяла золото на чемпионате мира по гиревому спорту. Именно поэтому я никогда не позволяю себе назвать женщин представительницами слабого пола, только прекрасного и никак иначе. По информации Сибирского агентства новостей, спортсменка выиграла золото в эстафете в составе сборной России. Рывок 16 килограммов 209 подъемов. Чемпионка мира Наталья Самгина пришла в гиревой спорт менее 2 лет назад. Сообщается, что до этого занималась кроссфитом, но вмешалась травма. Как рассказала сама спортсменка, я не смогла продолжать выступление и совершенно случайно решила попробовать себя в гиревом спорте, поэтому пока не могу считать себя в нем опытной, поделилась нынешняя чемпионка мира. Состязания проводили в Нью-Дели. За мировое первенство в Индии боролись атлеты из 26 стран. В составе сборной России были спортсмены из разных регионов. Например, Дмитрий Черкашин из Томской областной спортивной школы Олимпийского резерва в весовой категории до 85 килограммов взял золото в 2 дисциплинах – длинный цикл и рывок, став таким образом 8-кратным чемпионом мира. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий.
3: Да будет благословлен Ломоносов, благодаря которому иностранная перпендикула сделалась маятником. Из абреса стал чертеж, а бергверк превратился в рудник.
2: Эти слова приписывают поэту и писателю Корнею Чуковскому. Как еще один пример, слово «давление» из прогноза погоды тоже ввел Ломоносов. Это адаптация с немецкого языка. Термин из грамматики «предложный падеж» тоже дело рук Ломоносова. До начала 18 века количество научной литературы в России было, скажем так, неизбыточным. Но наступило российское просвещение. Так некоторые историки называют временной период второй половины 18 века. Михаил Ломоносов принимал в этом мероприятии самое активное участие. Ученый, помимо прочих направлений, занимался переводами иностранной научной литературы. Тогда-то он и решил, на каждый чужеземный термин у нас должно быть свое родное слово. Ломоносов виртуозно владел немецким, греческим и латинским. Его супруга Елизавета Цильх была немкой. Дома он говорил на немецком. На ярмарке с соотечественниками общался на русском. А на заседаниях в Академии наук, членом которой являлся, говорил на латыни. Так было принято, там все говорили на латыни. Но в итоге ученый решил сломать систему и одним из первых начал выступать там на русском языке. С 1758 года Михаил Ломоносов руководил географическим департаментом. Нужно было подготовить атлас Российской империи. Ломоносов посылал экспедиции для определения точных географических координат. Рассылал по городам государства анкеты. Местные власти должны были проводить перепись населения. И многие названия населенных пунктов он тоже русифицировал. Так, в Санкт-Петербургской губернии еще оставались финские и шведские названия. До того, как за дело взялся Ломоносов. Александр Пушкин, которого абсолютно заслуженно называют создателем современного русского языка, в лицее изучал российскую грамматику, написанную Ломоносовым. Некоторые современные специалисты называют этот фундаментальный труд актуальным до сих пор.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио PFM.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Тугал, Тамбов театр, Украина, 186, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны «Солярис».
5: Успей купить уходящую легенду.
4: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
5: 734-100.
6: В Тамбовской областной картинной галерее стартует «Птичий марафон». Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну, и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
7: Ее точно слушают. Реклама
8: на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, меня зовут Андрей, я с города Калининграда. Ежедневно слушаю ваше радио PFM. Очень нравится из-за разнообразия музыки. Спасибо и творческих вам успехов.

0: опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 60.

0: BFF.
1: А сейчас не музыкальная пауза.
2: Новости. Новости на BFF.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Зачем дружить с собственным мужем? Решила разобраться группа ученых. Результаты свежего исследования в ближайшие пару минут. По словам авторов этой научной работы, дружбу часто называют ключевым элементом гармоничных и долгосрочных отношений. Однако в исследованиях редко рассматривают, что вообще такое дружить с мужем или женой. Ученые поставили себе цель разработать теорию такой дружбы. В результате пришли к выводу – дружба в паре – это активный, непрерывный процесс, который характеризуется 6 взаимосвязанными категориями. Та самая химия, смех и разделенная на двоих радость, эмоциональная связь, общие интересы, традиции, а также командное взаимодействие и взаимное

0: поддержка. Авторы исследования называют дружбу мужа и жены фактором, смягчающим воздействие стрессовых ситуаций в отношениях. Так что, друг мой, берем это на заметку и дружим активнее. Пока все. Больше новостей и фактов из мира науки и не только в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Ты слушаешь Радио BFM. Мир Лайф Драйв.
1: Кто ты с чужими глазами

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
5: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
6: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
7: Ее точно слушают. Реклама.
8: На радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Зона 51. База в пустыне Невада, более чем в 130 километрах от Лас-Вегаса. Была открыта в 1955 году. Откуда название? Номер 51 этому участку земли присвоили на картах Комиссии по атомной энергии США. Локация не дает покоя многим любителям теорий заговоров. Площадь около 100 квадратных километров. Примерно как Йошкар-Ола. На территории расположены многочисленные ангары, взлетные полосы и озера. Считается, что на этой базе проводят испытания новых самолетов. Говорят, люди из ближайших поселений в середине прошлого столетия часто наблюдали необычные и очень быстро летающие объекты. Власти скрывают, что же на самом деле происходит на такой большой территории. Поэтому и разыгралась народная фантазия. Есть с чего. ЦРУ признали факт существования зоны 51 только в 2013 году. Самая популярная теория, объясняющая секретность зоны 51, заключается в том, что там находится инопланетный корабль, потерпевший крушение в штате Нью-Мексико в 1947-м. А тела инопланетян до сих пор исследуют земные ученые. В 1989 году некто Роберт Лазар заявил, что занимался в зоне 51 изучением инопланетных технологий. Мужчина уверял, видел фотографии инопланетян и даже краем глаза летающую тарелку. В 2019-м молодой человек по имени Мэтти Робертс в своих соцсетях написал пост, где призывал, цитирую, «принять участие в спасении пришельцев, которых ВВС США удерживают ради своих экспериментов». Каков был план? Все желающие собираются недалеко от базы и просто туда бегут. В назначенный день в пустыне Невада собрались около 4000 человек. Власти закрыли небо над этой территорией, выпустили многочисленные предупреждения о больших штрафах и о чем-то посерьезнее. Спасение пришельцев провалилось. Для воспитательной беседы пришлось задержать пару человек. А мир так и не узнал, какие секреты скрывает зона 51. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18:00.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
3: Успей купить уходящую легенду.
2: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
3: 734-100.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Все это диджейство всем надоест. Ну, невозможно смотреть, как стоит чувак, хлопает в ладошки и нажимает одну кнопочку, сводя чужие треки. Ну, это бред. Давай найдем девочку с похожим голосом. Мы нашли нашу первую вокалистку Алиду. Появился там молодой человек, который сказал, да и там ездишь с этими двумя. Типа, говорит, я пошла налаживать личную жизнь, ухожу.
2: Филатов и Карас в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_biz. Для лиц старше 18 лет.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 60.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Моя самая красивая. В России набирает популярность сфера красоты домашних питомцев. Для любимой собаки или кошки ничего не жалко. За период с января по август 2026 спрос на услуги зоосалонов в России увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом. А вот спрос на стрижки для животных вырос на 10%. Средний чек в зоосалонах уже достиг без малого 4000 рублей,

0: на все 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Женщины знают, даже хороший салонный уход требует регулярной домашней поддержки. Очевидно, с любимыми питомцами это правило тоже работает. Спрос на товары для самостоятельного ухода за животными увеличился. Продажи разных уходовых баночек для собак и кошек скаканули на 5% по сравнению с прошлым годом. Больше фактов и новостей на vk.ru/pfmradio, в нашем телеграм-канале и, конечно, в следующих выпусках. Слушай PFM в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
0: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Что объединяет французский, английский и китайский? Русский. Ведь только нам мало своего богатейшего языка для того, чтобы описывать одни и те же эмоции. Итак, Франция лет 200-300 назад. Тогда эта страна задавала моду всей Европе и не обошла стороной Россию. Представители высших слоев имперского общества обожали изъясняться и писать на французском языке. Так к нам попало «камильфо», которое можно перевести как «правильно». Дворяне так оценивали окружающих. «Камильфо» – значит, человек правильно себя ведет в высшем обществе. «Не камильфо» – стоит еще поработать над хорошим тоном. Помнишь рекламу из 2000-х, где герои постоянно спрашивали друг у друга «Айс?» и в ответ получали «не айс», то есть «недостаточно холодно». «Айс» в переводе с английского «лед». В народ фраза ушла с другим смыслом. «Не очень, могло быть и лучше». А вот тебе еще. «Не по фэншую» означает примерно то же самое, что «не камильфо» и «не айс». Фэншуй – практика организации пространства, популярная в Китае. Люди, следующие учению, считают, что энергию, которая нас окружает, можно направлять в определенное русло.
0: Сила слова.
1: Желаю, чтобы у тебя никогда не было ситуации «не камильфо» или «не айс», а все только по фэншую. С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова на PFM.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM, привет, друзья, привет, все слушатели России. На связи Выкса, меня зовут Паха. Передаю всем привет огромный. Всем удачи, привет, Красноярский край и весь наш Выкснский район.

0: самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Какой Tenet вы выберете в октябре? Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Tenet по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 60.

0: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Нужны были ведущие дискотеки. Проигрыватель настоящий, пульт и стробоскоп мы сами собрали.
3: Это в актовом зале школы, да, обычно было,
2: правильно? Вход был платный, я получал 30 рублей.
4: Оборудование же надо было окупить.

0: подчеркивание Пирс. Для лиц старше 18 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: PFM. Реклама на PFM. ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: Реклама на PFM. ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Будь моя.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Мы написали ремикс, который стал популярным везде.
3: Там все
2: и
3: пошли
2: все пошли сразу, говорят, сделайте мне ремикс, а мне ремикс, а мне ремикс. И там, не может быть, мне не понравился. Так пацаны видят.

0: подчеркивание БИРС. Для лиц старше 18 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама.
2: На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Все это диджейство всем надоест. Ну, невозможно смотреть, как стоит чувак, хлопает в ладошки и нажимает одну кнопочку, сводя чужие треки. Ну, это бред. Давай найдем девочку с похожим голосом. Мы нашли нашу первую вокалистку Алиду. У него появился молодой человек, который сказал, да и там ездишь с этими двумя. Типа, говорит, я пошла налаживать личную жизнь, ухожу.
0: Филатов и Кэрос в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_birs для лиц старше 18 лет. Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

опять не сплю, пишу ночами. Пятый час утра и драма. Настал так мало, кто в грани. Вокруг тайны, устали, любовь в экране. Пустая, ставишь рамы устами. Новый статус нейтральный.

0: час ночи.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 2 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.